Jeschna Ogorodie Kufstein. Знаешь ли ты Тироли, Семчужино Тироли, городок Куфштайн? Ты, наверное, знаешь, окруженный горами, такой мирный, вот это Куфштайн. На зеленой реке вот это Куфштайн, на зеленой реке. Холори, холори, холори, холора, холори, холорай, тулио. Холори, холори, холорай, тулио. Холори, холорай, тулио. Холори, холора, холора, холори. Холори, спути, спути, санами чорт. Холори, холорай, тули, холорай, тулио.